0: Закваясь тот ранждарком. Зенехуарм.
1: Это шатанье.
0: Yeah, that's right, kid. I'm the devil.
1: Чего я с этим-то умоем? Лутфен мотовое. Зачем умоем?